0: Сафоной Биджей.
1: Ladies and gentlemen,
2: Victor Eddie, aren't you